В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 13 мая в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко.

о главном. Такаити и Бессент провели встречу в Токио накануне визита Трампа в Китай. Великобритания планирует отправить эсминец в Ормузский пролив для обеспечения безопасного прохода судов. В Японию доставлена сырая нефть из Азербайджана. А сейчас обо всем подробнее. Премьер-министр Японии Такаити Санай и министр финансов США Скотт Бессент встретились в Токио за день до начала визита президента США Дональда Трампа в Китай. Встреча состоялась во вторник в канцелярии премьер-министра и длилась около 20 минут. На ней также присутствовала министр финансов Японии Катаяма Сацуки. Такаити и Бессент обсудили широкий круг вопросов, включая визит Трампа в Китай, японо-американские отношения, критически важные и полезные ископаемые и японские инвестиции в Соединенные Штаты на основе двустороннего соглашения. Такаити затронула вопросы, касающиеся усилий, необходимых для укрепления цепочки поставок между Японией и США, а также минимизации рисков, связанных с передовой моделью искусственного интеллекта. Они также обсудили ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе. Бессент рассказал о состоянии американо-китайских отношений в последнее время. Позже он сообщил журналистам, что на встрече обсуждался визит Трампа и важное значение американо-японских отношений. Бессент подчеркнул, что между двумя странами установилось прочное партнерство и что визит Такаити в США и встреча с Трампом ранее в этом году были очень успешными, поэтому обе страны продолжают развивать это сотрудничество. На вопрос о том, получал ли он какие-либо запросы от Такаити относительно визита Трампа в Китай, Бессент ответил отрицательно. Иранские официальные лица подчеркнули прочные отношения своей страны с Пекином в преддверии визита в Китай президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Они заявили, что позиция Китая по отношению к ним не изменится, невзирая на давление США. Посол Ирана в Китае Абдул-Реза Рахмани Фазли написал в социальных сетях, что эти две страны выстроили прочные отношения. Он добавил, что у обеих древние цивилизации и глубокие культурные связи. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи выступил с критикой требований США на переговорах как несправедливых. Он заявил, что переговоры должны предполагать компромисс. Багаи заявил: «Если вы считаете, что переговоры – это стопроцентная удовлетворенность в одностороннем порядке, то это не переговоры, а навязывание вашей воли. И этого не будет в любом случае, по крайней мере, если речь идет об Иране». Он предупредил, что иранские вооруженные силы готовы к любому сценарию, в том числе возможной наземной операции США. Во вторник Трамп сказал корреспондентам в Вашингтоне, что он собирается заключить с Тегераном только хорошую сделку, а вопрос о прекращении огня остается на рассмотрении. Ранее он говорил о том, что перемирие держится лишь на системе жизнеобеспечения и отверг ответ Ирана на очередное предложение Соединенных Штатов. Великобритания объявила о планах внести военный вклад в многонациональную миссию по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе. Министр обороны Великобритании Джон Хилли представил этот план во вторник на онлайн-встрече руководителей оборонных ведомств более чем 40 стран, включая Японию. Мероприятие было организовано Великобританией и Францией. Как заявило правительство Великобритании, Хилли сообщил участникам встречи, что его страна направит эсминец на Ближний Восток, чтобы быть готовой к любой миссии по обеспечению безопасности в проливе. Как сообщается, он также заявил, что Великобритания развернет автономное оборудование, способное обнаруживать и обезвреживать мины, а истребители будут готовы к воздушному патрулированию над этой важной водной артерией. Британское правительство сообщило, что другие страны также объявили о своих планах по проведению этой миссии. Позже Хилли написал в социальных сетях: «Через пролив проходит пятая часть мировых запасов нефти. Обеспечение свободы судоходства важно как для людей внутри страны, так и во всем мире, и Великобритания возглавляет эти усилия». Во встрече также принял участие министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро. По поводу миссии в Ормузском проливе он отметил необходимость прекращения огня между Соединенными Штатами и Ираном, налаживания связи с Ираном и снижения угроз в проливе. Он также отметил, что с практической точки зрения важна надежная связь США. Коидзуми подчеркнул, что его участие во встрече не означает, что Япония будет задействована в многонациональных военных операциях в проливе.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призывает европейские страны, Японию и других сыграть роль в обеспечении безопасности в Ормузском проливе. Правительства ведут обсуждения по его просьбе. Во вторник президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направился в Китай на саммит с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что они обсудят торговые и экономические вопросы наряду с Тайванем и иранским конфликтом. Отправляясь из Белого дома, Трамп сказал корреспондентам: «Полагаю, вам предстоит увидеть, как происходят хорошие вещи. Это будет очень захватывающая поездка. Произойдет много хорошего». По плану, Трамп прилетит в Пекин вечером в среду и пробудет в Китае по пятницу. Его прошлая поездка в Китай состоялась в 2017 году во время первого президентского срока. Американские и китайские лидеры должны встретиться утром в четверг. Это будут их первые очные переговоры с октября прошлого года, когда встреча состоялась в Южной Корее на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. После переговоров Трамп и Си посетят Храм Неба, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, прежде чем принять участие в государственном банкете вечером. В пятницу, перед отъездом Трампа из Китая, они проведут переговоры за рабочим обедом. Ожидается, что одним из главных вопросов на переговорах будет Тайвань. Как полагают, Пекин хочет услышать от Трампа слова, которые могут помочь контролировать Тайвань. Вашингтон заявляет, что изменений в его политике не будет. Однако усиливается беспокойство по поводу американского потенциала сдерживания Китая, в особенности в связи с расходованием американских запасов вооружений в иранском конфликте. По оценкам Центра стратегических и международных исследований, штаб-квартира которого находится в Вашингтоне, за первые недели боевых действий в Иране вооруженные силы Соединенных Штатов, возможно, использовали до 80% своих ракет ТЭТ и до 60% ракет-перехватчиков Патриот. В Японию прибыла сырая нефть из Азербайджана. Поставка организована на фоне опасений по поводу стабильности нефтеснабжения из-за напряженности на Ближнем Востоке. Танкер с сырой нефтью, закупленный ведущим японским оптовым торговцем нефти Эниос Холдингс, прибыл во вторник на нефтеперерабатывающий завод в городе Йокогама недалеко от Токио. Это первая поставка азербайджанской нефти с момента возникновения напряженности вокруг Ормузского пролива в последнее время. Компания Eneos сообщила, что в рамках этой поставки нефтеперерабатывающий завод получит 45 тысяч килолитров сырой нефти, что составляет около 16% от суточного потребления нефти в Японии, согласно данным Министерства промышленности. Планируется, что прибывший танкер доставит еще 58 тысяч килолитров на хранилище в городе Кагосима на юго-западе Японии. Правительство Японии пытается закупать сырую нефть не только в районе Персидского залива. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на нашем 11-м уроке мы расскажем о выражениях, которые помогут вам узнать, есть ли какая-то вещь в наличии. Во второй части урока мы расскажем о популярном среди туристов районе Токио Асакуса.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Она живет в общежитии под названием «Дом Харусан». Сегодня вместе со своей соседкой, фотографом из Китая Мия, она отправилась в район Асакуса. Подруги рассматривают витрины сувенирных лавок на Накамисэ-дори, главной улице, ведущей к храму Сэнсодзи.
0: Послушаем диалог 11-го урока.
2: Кону тишац мите? Нинджа тэ кайте ару. Ниндзя!
3: いらっしゃいませ.
2: すみません. お守りはありますか?
3: ちょっとここにはありませんね.
2: ダム? お守りはお寺にあるよ. お寺ですか? 行きましょう.

0: пользуются.
1: Мия говорит там.
2: Там? Омамори ва отерани арио?
0: Там. Амулеты можно найти в храме.
1: Там отвечает.
2: Отера деска?
0: В храме?
1: Затем Мия добавляет.
2: Икимасё.
0: Пойдем.
1: Олег, для чего служат японские амулеты?
0: Такие амулеты по-японски называют омамори. Обычно они продаются в храмах и святилищах. Люди верят, что амулеты приносят удачу и защищают человека от несчастья. Амулет, который ищет там, упакован в небольшой мешочек. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Коно тишац мите? Ниндзя тэ кайте ару. А, ниндзя!
3: Ирасшаймасе.
2: Сумимасен. Омамори ва аримасу ка?
3: Чотто коко ни ва аримасен не.
2: Даму, омамори ва отера ни ару ё. Отера деску ка? Икимасё.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока: у вас есть амулеты?
2: Омамори ва аримасу ка?
0: Запомните ее, и вы сможете спрашивать о любой вещи, которую ищете. Разберем фразу по порядку. Омамори – это амулеты. Частица «ва» после этого слова указывает на тему разговора. Аримас – это глагол «ару» или «иметь», «быть» в масс-форме. Добавив частицу «ка» в конце фразы, вы сделаете это предложение вопросительным. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы совершаете покупки и хотите узнать, есть ли необходимая вам вещь в этом магазине, добавьте частицу «ва» после названия вещи, а затем фразу «аримаска».
1: Послушайте и повторите.
4: Аримаска. Омамори ва аримаска? Омамори ва аримаска?
0: А теперь давайте послушаем разговор в информационном центре для туристов.
5: Сумимасен, чизу ва аримасу ка?
2: Хай, кочира десу.
0: Давайте разберем фразы. Турист спрашивает.
5: Сумимасен, чизу ва аримасу ка?
1: Прошу прощения, у вас есть карта?
0: На предыдущих уроках мы узнали, что если вы собираетесь спросить о чем-то, начните фразу со слов «прошу прощения», «сумимасен». «Чидзу» — это карта. Сотрудник отвечает.
2: «Хай, кочира десу».
1: «Да, вот она».
0: Сотрудник сразу предлагает карту. Если карт нет, собеседник вряд ли прямо ответит. «У нас нет карт». «Аримасен». Вместо этого ответ будет скорее расплывчатым, примерно таким. «Чё-то». Или в форме извинения сумимасен.
1: Послушайте и повторите.
4: Чизу ва аримасу ка? Сумимасен. Чизу ва аримасу ка?
0: А теперь представьте, что оказались в сувенирной лавке. Как вы спросите, есть ли у них веер? Веер – это...
4: Сенсу. Сенсу.
0: Попробуйте начать с сумимасе.
2: Сумимасен. Сенсу ва аримасу ка? Сумимасен. Сенсу ва аримасу ка?
0: А теперь попробуйте спросить, есть ли в магазине футболка с ниндзя. Футболка – это тисяцу. Чтобы сказать «футболка с ниндзя», используйте частицу «но».
4: Ниндзя но тисяцу. Ниндзя но тисяцу.
0: Попробуйте.
5: Сумимасен. Ниндзя но тисяцу ва аримасу ка? すみません。忍者のTシャツは

0: いますか?
1: Отлично, теперь вы сможете узнать, есть ли здесь то, что вам нужно.
2: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежала продавцу сувенирной лавки. Попробуйте запомнить ее.
3: Ирасяймасе.
2: Ирасяймасе означает «могу ли я помочь?» Добро пожаловать! Это стандартная фраза, которой продавцы и сотрудники кафе и ресторанов приветствуют клиентов.
1: Послушайте, как разные люди произносят ее.
4: Ирасяймасе.
5: Ирасяймасе.
4: Ирасяймасе.
2: Давайте послушаем диалог еще раз.
6: Коно тишац мите. Ниндзя тте кайте ару. А, ниндзя!
3: Ирасяймасе.
6: Сумимасен. О мамори ва аримасу ка?
7: Чотто коко ни ва аримасен не.
6: Даму, о мамори ва о тера ни ари ё.
8: О тера деску ка?
6: Икимашё.
9: Мия но травель гайд.
1: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы расскажем о токийском районе Осакуса, в котором побывала там. Это популярное туристическое место.
2: Осакуса на востоке Токио всегда заполнена туристами. У входа в храм Сэнсодзи стоят ворота Каминари-мон. Сразу бросаются в глаза их огромные красные фонари. Улица Накамисе с сувенирными лавками протянулась на 250 метров. Она ведет к главному залу храма.
1: На этой улице огромное количество сувенирных магазинов.
2: Такие лавки расположены по обеим сторонам улицы. Здесь можно найти всевозможные вещи. Сувениры, сладости, приготовленные вручную рисовые крекеры. Крохотные мягкие пирожные со сладкой бобовой пастой, которые называются нингё-яки. А еще футболки, веера и палочки для еды.
1: Уже прямо сейчас хочется пойти по магазинам.
2: В конце улицы Накамисе находится главный зал храма Сэнсодзи. Также отсюда пешком можно дойти до телебашни Tokyo Sky 3. Множество туристов гуляют здесь каждый день. Надеюсь, когда-нибудь у вас появится шанс увидеть это своими глазами. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: Оставайтесь с нами. В следующий раз там зайдет в храм, чтобы найти себе амулет.
10: Эвардо, 国際放送, Радио Ниппон です. 東京からお送りします.
11: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.